тамамта пиллут тллута микэлгумта асигэлутнгли кугааллхкат умиоорлуку пилла уппиокуорлуки гэннэрэм аюокутигка мактлхкиорлуки талииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли кугааллхкаат ликнаорат питклуку

чэни а булассангаллеритэккарумалуутэн пиллерит аллакор аллакортиплугу а нунам атчэни ви таллунгэрмэн а нэриуннаирусэнгаунаани той къаллаатаим агаккэрлуку пикууни къаллиерлуку хакын тэккамакансэкан къаллиагуккэрхаарлуку а нэриуннаахкаулуни токэн а апкитниклуг хатэн къиттубарлууни къанэкъанэкъанлалрит брат а джэха имаркуилуку а тамаа тамаа чали тамаана имаркоорат тамааккута тэмэм таум икают кахкауга а чаттой мнаткииллуни питнарлу пилууни пикан ам тамаи кхкаугаркаулерит тоолчалиам хатн аюкхлуни хатн лаага лахтой мучунгнераалуни пааккан аанакаамах аанаирутка куяалархуллега а макут а соратчалииллу таннигерпит хун хун кхкаунилуки а икпахнариката ам чаттояхкутта чиулаамта а анхчиктухулуки хапит пилпилэрхоомэн ам таймтой а хонкутаха микклу таммаани а саагаякмихватн акку аккуяртиганааталлу пааккамта а умиарпут пил пилпилэрхапилуку тоотн каналлархуллири таггаам чали а хатн хва нэксум нэксэрхаарлута а ару ару эхэлуки пааккам тикеккиатим кутутаакалу кипааккамта а аккутсиулааппут мэрмуннунаават куихмун а чэкэх пелуттэн пиюитлхоомэн а таггаам такэрлуки нунаамун а пиурлуки пилаллахат умьёоқллаам кулуттоихи нунаамун аа пингинақартлааран каммаккуттаа илууккоат аанеқт ил иллуутниуи талри тамааккуттаммаи аам макучивит аа анахавиклуки пааққат киттуккортуккарлутэн тамааккуттаа аам параалут пааққата яқулиаагаатаккуттаа ихренаатэн пиаагаатэн неққкайтникка таммаакын параалуни каурулутин нерклэрхита тамаакут пааката хатн лаагаян лаагаягалуни лу пингераан а палкхтааллпутта нерклэрхний гаани а кангчераам патуук патууккэрлаухахуй кангчераам палкх палкхтааралармакуунак якуулиаагарникка пилал пилалпут умиоқлаа ри тахлукииллуу нерлалпут тамаакут микиллингуллхаулута а апкитниккотн киттуварлуни good memories а той а асил умиоқлукимакут ас ю таппиллмут не а нунаа нэклүдэн пилаллхат хонгут нун той хатн лаарлуаюкнгэрми а тамаакут таммай тэнгэруссуут каарлуки маттум хлуни пааккан самта атуулхка аккуттоотн чали а чингик лэраягата а манахалуки чали а пилхит ан чангтарлхит чангтакнарлхит анланарклассуута тайм той амлхтта а хотнлу макут пуюраага чали а икани напатлу акунлитни хвалчарнагэллакунлитни амлхлутэн иллини пилэрхоомэн а тамаакун ка ик ик вахоллас бутта кал кал татсоорт хунахкут хунахлас

0: той чингу маду тапэк куя куя кларпт куя вэксукалик сипавлэтлуа нитун клэтайм той суканх камэнкэрлу
1: бичик
0: икай колутнагумк чим икай оқарлут нагунаттэккэрлутнга нунаматчаанун пааккамнгаа куисфэм пилэртэккэрлукиисоқ
1: тэккэрлуки
0: нунаамо налиунаскутэккэрлукиил

0: синниутна аа хүйнг арун ар ахха кататагом хэкпаттунг нэхэгаагата
1: хэсай я хүйнг ха арун кулуки би сия юлно тогом тун кулуки уи хлутун пинрит нуттан утууманрит нэхэнэ хлутун
0: я хэгаарун ару арулуки хуиккаттуунга нэкнэрик такаатта сүкэр сүкэр хэлэтэн
1: я туутэрин кхама ихэрло такхамта тихпэрилло икаирлук аняякхка акма сасэрикхан кутаакьяккани аттам аян налут
0: ии яан гэтэккэм наллааунноо маккаа саллаарлаарлэккэтарлунииппиу такуам асэртэккаа мак таннигэр пицали пикуунэн мутэртуннаартут кунэккэлутэн
1: я аян гэнрит тэрвэлхчи тэрвам аван чи гэхтэлку тагэнрахчи ясин гыхтэкча байвнакын той кунвагнаклуни той алин наклуни нун ситмактугам инэрклхит кунвагнаклхит алин наклут
0: я икан иллу конкута нэклхим танунниини а авай уппнаркаквараулуку ах анклама анклаакак а пилхане Martin Piukukka, Kirlunrim Tummai. Ikani, Nklishkhani so. Kirlunritlumakutai Parni. Yak Sikhpakhangai Chikunakutai ma Den Den Nalilutang Bishukunan.
1: Yeah. Kasagin pinnak for safety. Nukirluchi. Ayagunrani pinnakhanakluchi. Chaga itlumakut.
0: Piagalik tukat makutaling nakslit. Piagalik tung bilrit. Ako kutsu chiksigilrit takan pit.
1: Yeah. Yung kamakutoy pinag taklo kan ruchi malkwa mo kala ruchi mo nalaktak katakuma tukluk ikumenun taglok tako ni tagam kaya kaktakal na.
0: Yeah.
1: Chay kan tagyuk mal na in an nechto. Yeah.
0: All righty, Henry. I could talk to Kataku to me.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Good morning,
0: Asilram.

таарлаарлуни аяхтэкли цали хуилли манна аягуйуква уммуявахтэрникунна чуучхкани манна унааккаккаа